0: Нас это угодно, когда из местного фамбрам карка, а вот я шерну исповедь, а том лутке ане, кита каллуфо, на карна, хам эк мухаммад добара не карте. Окей, вау. Да, сабья, кана, да, да, сабк шели, кели ди. Да, се повежи, да, сам малика, кана. Кеда шкала, кла, тем чата, мухамми на вижи, кана.
1: Кулпаке сифата и мистилики.
0: Кулпаке сифата и мистилики, но белкул сифату лике, кана. Вот я имам хан вазир фрам размакал. Бай, да, шер, да, да, шер, да. Ата шерда чата далеви. Ам шахан та уфат мол жерсане та далеви. Адат мене да чиде чиде хер кам. О бал яр он и сам. Адат мене да чиде хер кам. О бал яр он и сам. Да се басок виче. Да зрна баме та убасе. Уха завар да си о жахан ману нам шукария. О ирсме садо фам фрам керк. О шер дича фава брадр фарю. Я ба заман си фараби. Я ба дастамина. Я ба дастана си. Кезан о майна. О кесалам. Матро хобай дера сиота мана дал шанте дал шанте тапе тапе тапе вачи ми ди вачи ми ди бай але лата нана ло ача вачи ми ди бай лата нана лака нана ло сирай дай ми ди бай то лиснер дой All Lucy Tapash Sadalikali for Dirju Tamana, you Jahan Kyal Fuata Gula message.